0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Увидимся, блин!
1: Погода. Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 9 июля, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер северный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 32.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Баня».
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. И.П. Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
2: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3! Восьмерки!
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
14: Не светло.
15: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
17: Радио «Ваня». Лето.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Совфеде анонсировали изменения в содержании школьных предметов. В Госдуме предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета. Самым возрастным абитуриентом в Румынии стал 87-летний пенсионер. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Совете Федерации анонсировали изменения в содержании отдельных школьных предметов. В программе по литературе обновится список рекомендуемых для внеклассного чтения произведений. Базовый перечень классики при этом останется неизменным. С 1 сентября в основной школе вводится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в обновленном формате. Об этом ТАСС рассказал член Комитета по науке, образованию и культуре Игорь Мурок. Сенатор также сообщил, что в федеральной программе по истории закрепили обязательную последовательность изучения тем в пределах одного класса. Это позволит исключить существенные расхождения между школами. В Госдуме предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета. Обращение с таким предложением направлено главе Минфина Антону Силуанову. Депутаты предлагают обязать госорганы, местные администрации и бюджетные учреждения, которые организуют концерты, публиковать на своих сайтах понятную карточку расходов на выступление артиста. По их словам, в ней нужно указывать название мероприятия, дату, место, заказчика, источник денег, имя артиста или коллектива, общую стоимость контракта, гонорар исполнителя, если он прописан отдельно, а также ссылку на закупку в ЕС. Ранее ряд регионов отменяли дорогостоящие концерты из-за критики чрезмерных расходов. 87-летний Виорел Пинтелеску стал самым возрастным абитуриентом Румынии и подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы. Мужчина намерен пройти обучение по специализации биология на факультете сельскохозяйственных наук. Пинтелеску уверен, что пойти учиться – это лучше, чем просто лежать и спать, пишет РИА Новости. Румыния уже не первый год переживает бум серебряного студенчества. Этим летом диплом магистра в области истории получил 89-летний бывший мэр города Куджир. Абсолютным же рекордсменом остается Амалия Сусана Туша, которая поступила на теологический факультет в 87 лет и в этом году защищает выпускную дипломную работу к своему 90-летию. Москвичи начали сдавать себя в аренду для пикника. Такие публикации появились в столичных пабликах объявлений. Стоимость услуги 3000 рублей. За эти деньги нанятый человек поможет пожарить мясо, поддержать разговор, сказать тост и сыграть на гитаре. Автор сообщения уверяет, что за последний год спрос на такие услуги вырос в 3,5 раза, особенно в Москве.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 9 июля, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер северный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 32.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта-профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270. Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 9 июля, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер северный слабый, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 32.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden. ИП Мухачёва, Валентина Евгеньевна, УГРН
1: 319-554-3045-901. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 5-6-510-28-0-16.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Банки обяжут раскрывать полные условия кредитов и переводов. В России предложили засчитывать лучший результат после пересдачи ЕГЭ. В Германии закончились яйца.
2: Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Как пишет парламентская газета, речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовые организации обязаны размещать в офисах и на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме. Теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент.
1: В Общественной палате предложили изменить правила пересдачи ЕГЭ. Как заявил замсекретаря палаты Владислав Гриб, при поступлении в ВУЗ выпускникам нужно засчитывать лучший результат из двух попыток. Об этом пишет РИА Новости. Сейчас прежний результат по выбранному предмету после пересдачи аннулируется. По мнению общественников, такой порядок создает для школьников дополнительное психологическое напряжение и не всегда позволяет улучшить итоговый балл.
2: Управление Роспотребнадзора готово помочь туристам, которым туроператоры отказываются возвращать деньги за отмененные туры и путевки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас в адрес управления поступают обращения потребителей, которые столкнулись с отказами в возврате средств из-за отмены поездок на фоне осложнившейся обстановки. Ведомство готово оказать пострадавшим помощь в подготовке и подаче коллективных исков в суд. Для этого необходимо направить в управление письменное заявление о защите прав и законных интересов группы потребителей. В письме нужно указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес проживания, а также коротко описать ситуацию, связанную с заключением и расторжением договора.
1: Газета «Бильд» сообщила о новой волне дефицита куриных яиц в Германии. В ряде торговых сетей страны покупателям продают не более 2 упаковок в одни руки. По данным издания, дефицит и рост цен на продукт спровоцированы масштабными вспышками болезни Ньюкасла, псевдочумы птиц, среди кур несушек в Европе. Руководство торговых точек подтвердило введение лимита, объяснив это серьезными перебоями с поставками. Немецкие СМИ сообщали в апреле об остром дефиците куриных яиц во многих федеральных землях Германии, включая столичный регион, в преддверии католической Пасхи 5 апреля. Среди причин назывались вспышки инфекционных заболеваний птиц, а также сокращение импорта из стран Евросоюза и сезонный пик потребления.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня четверг, 9 июля. И, кстати, день не такой уж и богатый на праздники. А все почему? Да потому что двумя днями ранее мы Ивану Купалу отмечали. Вчера день любви и верности. А сегодня немножечко подуспокоились. И отметим день сахарного печенья и день веры в единорогов. Вот так.
1: Единороги – загадочные существа с более чем тысячелетней историей. Изначально они считались свирепыми, опасными животными. Но со временем превратились в символ чистоты, благоразумия и грации. Самым ранним изображением единорогов более 4000 лет. Их находили еще в древней цивилизации долины Инда. Напомню, Инд – это одна из крупнейших и наиболее полноводных рек Южной Азии, берущая начало на Тибетском Нагорье, протекающая через территорию Китая, Индии и Пакистана. В водах реки обитает редкий дельфин реки Инд, находящийся под угрозой исчезновения. Именно от названия реки, собственно, происходит название самой страны Индия. Ученые полагают, что прообразом единорога послужил Elasmotherium sibiricum, то есть сибирский единорог. На самом деле этот исторический зверь был, скорее всего, как предполагают зоологи, гигантским носорогом, обитавшим на территории современных Казахстана и Сибири. В европейской литературе и искусстве единорог приблизительно в течение последнего тысячелетия изображался как конь, часто белого окраса, с длинным прямым рогом, со спиральными бороздками, раздвоенными копытами, а иногда и козьей бородкой. Его обычно описывали как чрезвычайно дикое лесное существо, символ изящества, поэтому его могла поймать только девственница.
0: Ты знаешь, я сразу вспоминаю этот анекдот, что ты хочешь на Новый год единорога. А можно что-нибудь более реальное? Ну, хорошо, я хочу мужчину, который будет меня возить на Мальдивы, покупать мне бриллианты, никогда не изменять, покупать мне новые машины, кольца, серьги там и так далее. Ладно, какого цвета тебе нужен единорог? Ну, то есть...
2: Что это было? Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 9 июля, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер северный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 32.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло.
8: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио В.

0: я. Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про дары природы. Дело в том, что в Белоруссии вот недавно прошла новость. Один грибник, или один, или два, по некоторым данным, собрали ежемоментно рекордное количество лисичек. Целых 72 килограмма. Я этому событию особо не завидую, потому что не очень люблю лисички. Я люблю рыжики. Рыжики и, как выяснилось, грузди еще. Я очень сильно люблю. Так вот, эти два товарища собрали 72 килограмма и пошли их сушить и заготавливать. Мы же решили спросить у вас, а какие дары природы вы, скажем так, заготавливаете, засушиваете, может быть, замораживаете, именно те, которым вы не прилагали никаких усилий в плане их произрастания. Ну, например,
1: культивации.
0: Да, огурцы. Огурцы, это вы посадили их, там, окучивали, поливали. Ну, не окучивали, конечно, это уж. А то сейчас, знаешь, садоводы скажут, ну, да, кто это огурцы окучивает?
1: Биозафоску подкидывали.
0: Я вчера подкидывала, представляешь? Вот. А именно те вариации, которые сами без вашего участия произвелись на свет. Это могут быть грибы, лечебные травы, это могут быть какие-то ягоды, может быть, вы ставите какие-нибудь рябиновые настойки.
1: Или ставите силки на съедобных птиц в полях.
0: И, да, или там охотитесь на косулю, хотя вот не очень, конечно, да. Ну, с другой стороны, у каждого человека свое мероприятие, занятие должно быть.
1: Ты знаешь, что одно из фирменных блюд итальянской кухни – это косуля на вертеле?
0: Ну, вот такое, конечно, тоже бывает. Я не вегетарианец, но и тем не менее. Опять же, может быть, вы охотитесь за морскими гребешками. Ну, вы живете на Сахалине и их все время заготавливаете, маринуете, я не знаю. Может, вы рыболов заядлый. Тогда что вы делаете с рыбой? Как вы ее готовите? Как вы ее заготавливаете?
1: С рыбой, да. А вдруг вы ловец жемчуга где-нибудь в водах Андаманского моря?
0: Да, кстати.
1: Невдалеке
0: тоже
1: от Таиланда.
0: Дары, это же тоже дары природы, получается.
1: Конечно.
0: Итак, все про дары природы. Автор одного из комментариев у нас сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер от Радио Ваня. Туда, кстати, тоже можно складывать дары. А писать о том, как вы пользуетесь природой, можно в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем Телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня». В Максе и в Телеграме, пожалуйста, не забывайте представляться вашим реальным именем и писать, из какого вы города.
2: Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
2: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, хорошими союзницами станут сегодня именно дамы. Присмотритесь к самым достойным из них.
2: Овны мужчины, вам не нужно никуда торопиться. Дела будут идти привычным, размеренным темпом.
1: Тельцы женщины, если хотите прогресса и перемен к лучшему в личных отношениях, будьте готовы во всех смыслах потрудиться.
2: Тельцы мужчины, день подходит для неформального общения и дружеских встреч.
1: Близнецы женщины, сосредоточьтесь на работе или учебе. Это позволит переключиться и развеяться.
2: Близнецы мужчины, можно успеть сделать то, на что раньше элементарно не хватало времени.
1: Раки женщины, не исключены денежные поступления, в том числе значительные.
2: Раки мужчины, спокойнее всего будет тем из вас, кто собирается провести время дома.
1: Львы женщины, если вы планируете заключить какие-то сделки, убедитесь в надежности партнеров.
2: Львы мужчины, не бойтесь нарушать традиции, у вас это получается очень талантливо и без особых последствий.
1: Девы женщины, поладить с людьми будет проще, чем обычно.
2: Девы мужчины, настроение постепенно улучшится после полудня, а вечер пройдет так просто замечательно.
1: Весы женщины, старайтесь не принимать близко к сердцу мелкие неурядицы, чтобы не затмить большие приятные события.
2: Весы мужчины, проявите активность, день станет интереснее, если вы не будете сидеть сложа руки.
1: Скорпионы женщины, многие проблемы, связанные с работой и учебой, вы решите, используя свое обаяние.
2: Скорпионы мужчины, для достижения наилучшего результата в личных отношениях будьте готовы к необычным поступкам.
1: Женщины, очень опасно идти на поводу у эмоций, а также говорить и делать первое, что придет в голову.
2: Стрельцы мужчины, спокойно занимайтесь своими делами и легко игнорируйте как критику, так и непрошенные советы.
1: Козероги женщины, вероятно, начало сотрудничества, которое будет вам очень полезно.
2: Козероги мужчины, дела пойдут на лад, как только вы перестанете беспокоиться и займетесь актуальными вопросами.
1: Водолеи женщины, ваши реальные достижения помогут набраться оптимизма и веры в себя.
2: Водолеи мужчины, используйте свое влияние на окружающих, чтобы реализовать разные смелые замыслы.
1: Рыбы женщины, часто случайные знакомые помогают в решении личных или профессиональных проблем.
2: Рыбы мужчины, сегодня вы получите весомые доказательства того, что вас уважают, ценят и очень любят.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день! Здесь батарейки, сегодня четверг. Вы нам рассказываете о том, как вы собираете, ловите и заготавливаете дары природы. Сергей Хапоженков отметился в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Самая большая щука, которую я поймал, весила 12 кг. О! Жена карася ловит ведрами, а вот грибы — это тема больная. Если идем в лес, 15-20 ведер, прям как с куста, потом ночь варим и день закрываем. Привет моему любимому зайцу и жуковке.
1: Мне интересно, что вы делаете с карасями. Ну, вы их замораживаете или, может быть, какие-то полуфабрикаты из них изготавливаете. Ну и, собственно, куда делась щука? Может, котлет щучьих наделали? Котлеты щучьи, если правильно приготовлены, они...
0: Такие. Есть еще знаменитое блюдо еврейской кухни, называется фиш, просто рыба. Это когда с щуки чулком снимается кожа, потом мякоть освобождается от костей, перемалывается и потом засовывается в этот самый чулок.
1: Обратно.
0: Получается рулет, такой рыбный рулет, это очень вкусно. А с карасями, слушай, если они не очень большие, на кисло-ладошку, может быть, даже меньше, их ужаривают в большом количестве масла, так что косточки становятся мягкими и ешь прям как семечки.
1: А я не у тебя спросила, что с карасями делать надо, а у людей, как они их заготавливают.
2: А я что, не человек, что ли?
1: Так я не у тебя спросила.
2: Вот оно, притеснение, в каких условиях, понимаешь, работать приходится.
1: Евгений Чиберев на неделе ездил за грибами. Не поверите, ни одного мухомора не нашел, написал Евгений в нашем канале в Максе. Я просто, Евгений, в смысле, даже мухоморов нет? Или вы прям за ними целенаправленно зачем-то пошли? Вот что интересует. И из какого вы города? Вот почему, да, почему я и говорю, надо всегда писать, из какого города? Потому что, может быть, на Брянщине нет грибов, а где-нибудь в Ульяновске грибники уже
0: или
1: с ведрами.
0: Или на Смоленщине, или на Тихащине.
1: На Тихащине, да.
0: Анна Медведева, каждый год люблю ходить по лесу или в тех местах, где растут грибы и ягоды. Они
1: молча
0: могут,
1: с ножом.
0: Они могут...
1: Да.
0: Молча. Да-да-да-да-да, не проронив ни слова. В этом году уже поспела клубника. Собираемся этим вечером собирать ее поскорее, поскольку уже с этой недели продают и советуют скорее ехать, видимо, на рынок, да?
1: Клубника, подождите, клубника – это садовое растение. Понятно, что мама там посадила, усики пообрезала, все там подкормила, а именно природные дары, для которых вы, по большому счету, ничего и не сделали. Раз вот желудей насобирали, сделали поделки и продали на Авито.
0: Или вы забабахали шикарный торт из желудей.
1: Для свиней. Ну, потому что...
0: Можно их и так назвать.
3: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 9 июля, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер северный слабый, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 32.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ветанский Денис Сергеевич, ОВРН 5650-2816.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
13: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».
15: Я буду

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На госуслугах появятся электронные почтовые ящики. Губернатор Севастополя рассказал о росте цен на бензин в Крыму. 40-летняя москвичка в 16-й раз стала мамой.
2: Депутаты приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Документ одобрен во втором и третьем окончательном чтении. Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке Почты России. Она создаст электронную почтовую систему. На портале госуслуг также появятся электронные почтовые ящики для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С них будет взиматься ежемесячная плата за пользование системой. С госорганов платы не берется. Отмечается, что граждане сами смогут определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через электронный ящик.
1: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о росте цен на бензин в Крыму. Цена марки АИ-95 выросла более чем в два раза и достигла 197 рублей за литр на официальных заправках. По словам чиновника, это произошло из-за сложностей с логистикой, с вопросами, связанными с биржевой закупкой. На сегодняшний день город в сутки в среднем поставляется треть от потребностей в топливе. Им в первую очередь снабжают службы жизнеобеспечения. После этого его выпускают в лимитированную продажу для населения. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство и Федеральная антимонопольная служба с ситуацией разбираются.
2: В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным недугом или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Как пишет ТАСС, профессиональное выгорание ранее включили в международную классификацию болезней 11-й редакции, но два года назад реализацию этого документа приостановили и пока продолжает действовать МКБ-10.
1: 40-летняя москвичка в 16-й раз стала мамой. В семье родился 9-й сын. Мальчик полностью здоров, он весит 4 килограмма 200 граммов, рост 56 сантиметров, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Роды в клинической больнице номер 29 прошли благополучно. Отмечается, что родители также воспитывают 7 дочерей. Своего первого ребенка женщина родила в 23 года. За вклад в воспитание детей ее ранее наградили орденом «Материнская слава».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили обсудить дары природы. Кто что собирает, ловит, как заготавливает. Может быть, вы сушите, а может быть, что-то замораживаете, а может быть, что-то друзьям раздаете. Такое тоже бывает. Итак, что вы пишете, например, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» по теме? Наталья Шарова из города Великие Луки. Мы с мужем любим ловить рыбу, собираем грибы и ягоды лесные и очень любим Иван-чай. Правда, он требует нехилой обработки, но оно того стоит. Привет всем тем, кто меня знает, и особенно любимому мужу Григорию. Батареечки, вас тоже люблю и слушаю каждый день по дороге на работу. Я просто уже и Алешке рассказывала много раз. Действительно, Иван-чай, это же надо сначала собрать эти листики, потом их немножко подвялить, потом ферментировать, перетирая между двух ладошек, для того, чтобы переломать у них там все вот эти жилочки, и чтобы эфирные масла, ну, как бы наружу вышли. А потом подсушить, а потом еще и порубить. И вот подсушить можно в духовке. Если чуть-чуть, то будет зеленый чай. Иван-чай. Если прям посильнее, он будет черный. И пахнет он фруктами и персиками. Правда, Наташка?
1: А Зухра отметилась в нашем канале в Максе. Привет из Стерлитамака. Это Башкортостан. Сейчас у нас поспела лесная ягода. Собирали ее. Заготавливали веники березовые, а также и дубовые для бани. Недавно наткнулась на гриб под названием зонтики. Замечательный, съедобный такой гриб в диаметре 30 сантиметров. Прям чудо природы.
0: Прямо так и называется, Зухра? Зонтик? Я просто хочу посмотреть, что это. Может, у нас тоже такое растет, а я и не знаю. Оксана из Хабаровского края нам пишет. Проживаю в небольшом городке Вяземский. Каждый день слушаю радио Ваня на рабочем месте с коллегами. В нашем лесу растет папоротник и черемша, за которой мы ходим с супругом. Папоротник засаливаем, замораживаем на зиму. Дорогая Оксана, мне жуть как интересно, как на вкус вам соленый папоротник. И куда вы потом добавляете замороженный? Что вы с ним делаете? Потому что у меня тоже в лесу растет папоротник, а я прохожу мимо.
1: Марьяна, привет из Сургута. Лето у нас в этом году замечательно, у меня на даче растет щавель. Делюсь на работе с девочками, варим зеленые борщи. Хорошего дня вам, мои дорогие. Спасибо, Марьяна, что напомнили. Действительно, нет ничего вкуснее свежесобранного щавеля, который прямо рубится, отправляется в кастрюлю. Туда,
0: и с яичком, с яичком.
1: Туда кусочек говядины хороший, да. И, естественно, подавать это все с рубленым яйцом.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 9 июля, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер северный слабый 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 32.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
8: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день! Здесь батарейки, сегодня четверг, вы рассказываете о дарах природы, которые вы собираете, отлавливаете, ну а потом, естественно, заготавливаете. Причем нас интересует, разумеется, не культивация каких-то там растений и всего прочего. Вот то, что дала сама природа. Снежанов в нашем канале в Максе вспомнилась история с детства, когда мы с сестренкой были совсем маленькие, каникулы проводили в деревне у бабушки, а времена там были суровые. Действовало одно правило: дома сидеть нельзя. Варианты: идти в лес, в огород, в поле, в хлев.
1: В общем, куда-нибудь идти.
0: И так далее, конечно, да. То есть, как быть полезным. А вот мы выбрали идти с дядей в лес за черникой. Наша задача — собрать по одной железной кружке черники, а дальше можем есть. Ну, мы собрали и пошли есть. Спустя время дядя нас спрашивает: где ваши кружки с ягодами, девочки? Мы такие: мы там вот под елкой оставили. А где Барбос? Это бабушкина собака. Угу. Ну, Барбоса рядом не оказалось. Дядя нам сказал: ну все, собирайте чернику заново. Мы побежали за своими кружками, а там этот самый Барбос уже вторую кружку с ягодами доедает, оставил нам только одну ягодку. Ну, пришлось собирать заново. Привет из Санкт-Петербурга.
1: Слушай, у меня у тети была собака Чапа. Она очень любила с нами ходить в лес, и она прямо чернику с кустика аккуратненько съедала. Но мне кажется, если бы ей предоставили просто миску, она бы тоже не отказалась. Ну а что, уже самой не надо напрягаться. Вообще-то некоторые собаки любят ягоды, а некоторые нет. Еще одно сообщение от Натальи. В том году нашли место, где растет обалденная облепиха. Мы ее столько насобирали. Мы ее и перетирали, и варенье варили, и морозили. В общем, в доме неделю пахло аптекой. Всех родных этой чудо-ягодой снабдили. Знаете, вот как кабачки раздают, так мы всем облепиху. До сих пор едим, пишет Наталья из Самары. А я как-то хотела куст облепихи взять у одной женщины. Она говорит: знаете, вы, конечно, можете его посадить, но облепиха, она говорит, потом у вас так разрастется, вы замучаетесь от нее избавляться. Она очень быстро самосадом вот эти свои семечки разбрасывают. И даже если ее посадить за забором, она может через забор эти семки перекинуть, и потом ты вся будешь в этих кустах облепихи. Хотя облепиху я нежно люблю и обожаю. И если бы нашла какой-нибудь куст, то обязательно бы его ободрала.
0: В каких отношениях облепиха с выхухолем?
1: Что ободрали за последнее время, вы, хотела я спросить, но выхухоль спутал все планы. Друзья, пишите нам о своих заготовках, что вы из чего делаете. Автор одного из комментариев получит фирменный шопер «Радио Ваня».
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про дары природы. Ну а что, пора бы уже. Где-то грибы пошли, кто-то вон лисички ведрами тащит, а кто-то и землянику с черникой уже наяривает. Что собираете вы и как заготавливаете? Анастасия Окладникова отметилась в нашем канале в Максе Радио Ваня. Я из Приморского края, пишет Настя. У нас очень богатая тайга. В мае заготавливаем папоротник, его можно солить, можно замораживать. Вот еще раз, вы когда замораживаете папоротник, вы потом его зимой куда пихаете? Он как бы на что похож? Я честно не знаю, поэтому хотелось бы, чтобы как-то поподробнее было. В июне собираем березовый сок, из него также делаем квас. Ну, естественно, грибы маринованные, сушеные. Осенью уходим на сбор шишки, кедровыми орешками можно запастись. А еще можно собрать целебную смолу и сделать мазь от всяких ран и повреждений. Ну и еще дикий шиповник для зимнего чая. Рыбаки же летом запасаются камбалой. Зимой подледной навагой и корешкой.
1: О, так вкусно все, я прям не могу.
2: Шикарно. Людмила Болотова из Липецка. У соседки одноклассник принес из леса много лет назад саженцы липы. И вот они выросли огромными красивыми деревьями. И такой большой урожай каждое лето в виде цветов собирают все желающие, в том числе и я. На всю зиму хватает заваривать и пить потом. Ой. Ароматнейший чай. Между прочим, липа расположена на ербе нашего родного города Липецка.
0: Ну, конечно, Липецк, липа, это же все понятно. Мила Страхова пишет в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Я не жадная, всего понемножку, и на базар не таскаю, не торговка я. Вот нарву земляники две баночки, тут же сяду на травке». И одну прям горстями слопаю с чешелистиками вместе, немытую. А вот моя своячница весь чебрец в балках повыдергивала, прям с корнями. И все на базар таскала. Разрушила экосистему, нанесла непоправимый урон алчностью своей. Заикаться аж начала.
2: Я понимаю, почему ты сейчас немножечко так на ухабах пронеслась. Вероятно, ты придумывала казнь для такого вот сорта людей.
0: Я вообще считаю, что люди должны аккуратненько в лес ходить с ножичком, да, конечно, срезать грибы. Некоторые, правда, говорят, что надо аккуратненько выкручивать, но уж явно не дергайте со всех сил.
2: Да, ну без, и вообще, без этого, без варварства, ага.
0: Ну, конечно, нужно же думать, что после тебя на этой земле тоже кто-то еще останется.
2: А не как этот французский, да, император. «Après nous de la deluge», да, после нас хоть потоп.
0: Да, нет, после нас должно быть еще лучше.
3: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 9 июля, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер северный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 32.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Банки обяжут раскрывать полные условия кредитов и переводов. В России предложили засчитывать лучший результат после пересдачи ЕГЭ. В Германии закончились яйца.
2: Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Как пишет парламентская газета, речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовые организации обязаны размещать в офисах и на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме. Теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент.
1: В Общественной палате предложили изменить правила пересдачи ЕГЭ. Как заявил замсекретаря палаты Владислав Гриб, при поступлении в ВУЗ выпускникам нужно засчитывать лучший результат из двух попыток. Об этом пишет РИА Новости. Сейчас прежний результат по выбранному предмету после пересдачи аннулируется. По мнению общественников, такой порядок создает для школьников дополнительное психологическое напряжение и не всегда позволяет улучшить итоговый балл.
2: Управление Роспотребнадзора готово помочь туристам, которым туроператоры отказываются возвращать деньги за отмененные туры и путевки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас в адрес управления поступают обращения потребителей, которые столкнулись с отказами в возврате средств из-за отмены поездок на фоне осложнившейся обстановки. Ведомство готово оказать пострадавшим помощь в подготовке и подаче коллективных исков в суд. Для этого необходимо направить в управление письменное заявление о защите прав и законных интересов группы потребителей. В письме нужно указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес проживания, а также коротко описать ситуацию, связанную с заключением и расторжением договора.
1: Газета «Бильд» сообщила о новой волне дефицита куриных яиц в Германии. В ряде торговых сетей страны покупателям продают не более двух упаковок в одни руки. По данным издания, дефицит и рост цен на продукт спровоцированы масштабными вспышками болезни Ньюкасла, псевдочумы птиц, среди кур несушек в Европе. Руководство торговых точек подтвердило введение лимита, объяснив это серьезными перебоями с поставками. Немецкие СМИ сообщали в апреле об остром дефиците куриных яиц во многих федеральных землях Германии, включая столичный регион, в преддверии католической Пасхи 5 апреля. Среди причин назывались вспышки инфекционных заболеваний птиц, а также сокращение импорта из стран Евросоюза и сезонный пик потребления.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом.

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня четверг, 9 июля. И, кстати, день не такой уж и богатый на праздники. А все почему? Да потому что двумя днями ранее мы Ивану Купалу отмечали. Вчера день любви и верности. А сегодня немножечко подуспокоились. И отметим день сахарного печенья и день веры в единорогов. Вот так.
2: Единороги – загадочные существа с более чем тысячелетней историей. Изначально они считались свирепыми, опасными животными. Но со временем превратились в символ чистоты, благоразумия и грации. Самым ранним изображением единорогов более 4000 лет. Их находили еще в древней цивилизации долины Инда. Напомню, Инд – это одна из крупнейших и наиболее полноводных рек Южной Азии, берущая начало на Тибетском Нагорье, протекающая через территорию Китая, Индии и Пакистана. В водах реки обитает редкий дельфин реки Инд, находящийся под угрозой исчезновения. Именно от названия реки, собственно, происходит название самой страны Индия. Ученые полагают, что прообразом единорога послужил Elasmotherium sibiricum, то есть сибирский единорог. На самом деле этот исторический зверь был, скорее всего, как предполагают зоологи, гигантским носорогом, обитавшим на территории современных Казахстана и Сибири. В европейской литературе и искусстве единорог приблизительно в течение последнего тысячелетия изображался как конь, часто белого окраса, с длинным прямым рогом, со спиральными бороздками, раздвоенными копытами, а иногда и козьей бородкой. Его обычно описывали как чрезвычайно дикое лесное существо, символ изящества, поэтому его могла поймать только девственница.
1: Ты знаешь, я сразу вспоминаю этот анекдот, что ты хочешь на Новый год единорога. А можно что-нибудь более реальное? Ну, хорошо, я хочу мужчину, который будет меня возить на Мальдивы, покупать мне бриллианты, никогда не изменять, покупать мне новые машины, кольца, серьги там и так далее. Ладно, какого цвета тебе нужен единорог? Ну, то есть...
0: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 9 июля, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер северный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 32.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-207.

0: Ленина, Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Лето, солнце и жара!
2: В Доброцен идти пора!
3: Нужно срочно закупаться!
1: Едем в Доброцен! Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
2: Доброцен! Значит, можно купить больше!
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
8: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
9: Не светло.
6: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
11: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
10: А что можно делать?
11: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
10: А официант и администратор?
11: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
10: То есть можно начать проще?
11: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
10: Нормально.
11: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
12: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, лазанья и чебурек. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали кулинарное блюдо.
3: А на картинке подсказки холщовые мешочки, которые обычно вкладывают лаванду или какие-то душистые травы и кладут их в постельное белье для того, чтобы, когда ты открываешь шкаф, там все благоухало и такой вот свежестью. В общем-то, наполнить этот холщовый мешочек можно чем угодно. Тут главное правильный мешочек выбрать, чтобы он дышал. Вот эта ткань, насколько я помню, называется рогожка, ну или околотаго. Очень люблю я из такой ткани и шторы, и обитые диваны. У меня была такая мебель вот этой рогожки. Обитая. Шторы, кстати, очень хорошо смотрятся, особенно в дачном доме из рогожки.
2: Особый уют, да. Ты, да, знаешь, да, да. Я встречал такое наименование «джутовая ткань».
3: Возможно, и так
2: что-то
3: можно.
2: Что-то типа, ее... да, по-моему, похоже.
3: Да,
2: такая немножко ворсистая, такая грубоватая, но при этом...
3: Такой деревенский вайб.
2: Невероятный деревенский шарм этот.
3: Да, да, да. Я вот как раз сегодня из деревни, кстати, утром ехала, было такое туманище, что ничего не было видно впереди, а когда уже стало подъезжать к нашей студии, вид открылся на Финский залив, вот я Алексею сейчас показывала, невероятные какие-то краски, я... До сих пор понимаю, что это какое-то вот эстетическое наслаждение утро начинать вот с такого вида. И я искренне, хорошо, немножечко завидую тем людям, которые вот сейчас на намывных территориях, и у них окна выходят вот как раз в залив. И вот они видят это. Представляешь, ты просыпаешься, а у тебя такое. Не, ну понятно, что там ветра, у них песчаные бури.
2: Там окна не открыться, конечно.
3: Зато сквозь стекло. Очень хорошо все видно. Друзья, значит, заходим в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» и угадываем кулинарное блюдо. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на третий этап главных кольцевых автогонок на выносливость. РЭК Гран-при Санкт-Петербурга, который пройдет 11 июля, то есть уже в эту субботу, послезавтра, на автодроме Игора Драйв.
1: Если тебе стало грустно,
4: не забывай меня.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по любому.

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали кулинарное блюдо. Очень вкусное.
3: На картинке подсказки холщовые мешочки. Один из них уже чем-то наполнен. Возможно, какими-то ароматными душистыми травами. И его можно положить, например, в шкаф с постельным бельем для того, чтобы оно благоухало. А еще есть пустые мешочки, в которые предлагается, видимо, пользователю запихнуть все, что душе вздумается. Это может быть и лаванда, и ромашка, ну или еще какие-то душистые растения.
2: Лаванда плюс ромашка будет лавашка.
3: Смешно. Очень много правильных ответов. Конечно же, вы молодцы, но есть и неправильные. И от этого не менее приятно, что вы подумали, например, про яйца в мешочек. А яйца в мешочек – это же что? Это же пашот знаменитый. Шаурма. Ну, шаурма в мешочке, она, наверное, конечно, не очень. Хотя, с другой стороны, вот когда я жила в Москве, там же не шаурма, там шаверма, и ее очень часто складывали в питу.
2: Не-не-не, это в Москве шаурма... А в
3: шаверма.
2: Питере
3: шаверма. Да-да-да, это я уже, у меня все. Так вот, значит, шаурму складывали в питу, в кругленькую. Все-таки...
2: В лепешечку.
3: Да, все-таки шавуху в Петербурге, ее заворачивают в основном. И там эта шаурма может быть не только куриная, но и, например, там говяжья. И они обязательно капусту туда кладут. Да, в Петербурге...
2: В Петербурге нет,
3: кладут,
2: категорически
3: вот
2: нет.
3: Вот. Льняная каша, кулинарное блюдо еще предложила нам Анна. Ну а что, мешочки же льняные.
2: Да, а еще из льна делают рубашки, соответственно, съедобные рубашки можно подать мужу.
3: Курник, вафли, это я продолжаю читать ваши варианты, от блинные мешочки, да, блинные мешочки, это вкусно, и просто картофель, а потому что картофель тоже складывают в мешки, но мы загадали не продукт, а именно кулинарное блюдо, друзья, да, еще раз, вы молодцы, конечно, это хинкали, хинкали это мешочки, в которые вкладывают какую-то начинку, и сверху они вот аккуратненько так вот защипываются, и потом за это что-то берутся, отъедаются. А вот это вот, я не знаю, у нее ведь есть название специальное.
2: Ну, хвостики вот
3: эти. У хвостика у этого.
2: Слушай, ты знаешь, что у меня есть огромное количество друзей, которые обожают доедать за своими детьми, женами.
3: Они там... не обожают, они просто привыкли, поверь мне. Друзья, у нас есть победительница, и зовут... Победитель у нас есть, это сегодня мужчина. И зовут его Александр Агинский. Саша, вы молодец. Да, действительно, хинкали, вы получаете два билета на чемпионат кольцевых автогонок на выносливость. РЭК Гран-при Санкт-Петербурга. Настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В программе четырехчасовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта. И все это 11 июля на автодроме Игора Драйв. Начало в 14:00. Ноль плюс.
1: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 9 июля, отмечается день Давида Земляничника по народному календарю, а земляничником преподобного Давида на Руси прозвали за то, что в его именины в лесу созревали первые ягоды. Ну а землянику что, любят все, особенно дети. Для них она была одним из главных лакомств. Об этой ягоде сложено много поговорок. Вот, например, такая. Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут.
2: Но все с детства помнят сказку Валентина Катаева «Дудочка и кувшинчик». Помните, да, там папа получает свою дочку. «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится».
1: То ли большая, то ли малая мерещится. Что же касается поговорки «поел, а потом в дом понес». Что в народе хотели этим сказать? Трудно, трудно удержаться от соблазна вот эту вот первую сладкую ароматную ягоду отведать, а уже потом, после того, как ну, вы утолили свое желание, да, и как бы почувствовать вкусовыми сосочками вот этот вот сладкий сироп, можно заняться и заготовкой ягод. Да, собирать землянику занятие трудное, медленное, но леса щедры. Обычно, если уж есть поля на землянике, то, пожалуйста, ну, черника она хотя бы не так сильно мнется. А вот с земляникой все-таки надо быть очень нежным и аккуратным. Землянику любили, кстати, не только за сладкий вкус и прекрасный аромат, но и за ее целебные свойства.
2: Опять мочегонная?
1: Алешка.
2: Как, ну, как брусника.
1: Хорошо помогает при малокровии, полезно для печени.
2: Вот.
1: Для печени.
2: И?
1: И, да, вот то, что ты
2: пузыря.
1: Имел в виду.
2: Для пузыря.
1: Да. Пузыря и печени, вообще отличное сочетание.
2: Пузырь и печень.
1: Листья земляники зимой заваривали и пили как чай. Это прибавляло сил. Ну и, конечно же, ей приписывали свойства магические. Вот, например, ежели тебе захочется взять ипотеку прямо сегодня.
2: Так.
1: И ты пойдешь в банк, нужно в левый карман положить листья земляники. Одобрят, говорят русские народные люди. Земляника, ты и банк.
2: Ты и банк.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 9 июля, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер северный слабый 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 32.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
11: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
12: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
14: Реклама для слушателей старше 12 лет.
15: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
16: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
15: Прям так и написать?
16: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
15: А дальше?
16: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
15: Это уже похоже на нормального помощника.
16: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
17: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.
18: Я тебе...

0: Шунин, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Радио Ваня. Новости.
1: На госуслугах появятся электронные почтовые ящики. Губернатор Севастополя рассказал о росте цен на бензин в Крыму. 40-летняя москвичка в 16-й раз стала мамой.
2: Депутаты приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Документ одобрен во втором и третьем окончательном чтении. Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке Почты России. Она создаст электронную почтовую систему. На портале госуслуг также появятся электронные почтовые ящики для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С них будет взиматься ежемесячная плата за пользование системой. С госорганов платы не берется. Отмечается, что граждане сами смогут определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через электронный ящик.
1: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о росте цен на бензин в Крыму. Цена марки АИ-95 выросла более чем в два раза и достигла 197 рублей за литр на официальных заправках. По словам чиновника, это произошло из-за сложностей с логистикой, с вопросами, связанными с биржевой закупкой. На сегодняшний день город в сутки в среднем поставляется треть от потребности в топливе. Им в первую очередь снабжают службы жизнеобеспечения. После этого его выпускают в лимитированную продажу для населения. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство и Федеральная антимонопольная служба с ситуацией разбираются.
2: В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным недугом или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Как пишет ТАСС, профессиональное выгорание ранее включили в международную классификацию болезней 11-й редакции, но два года назад реализацию этого документа приостановили и пока продолжает действовать МКБ-10.
1: 40-летняя москвичка в 16-й раз стала мамой. В семье родился 9-й сын. Мальчик полностью здоров, он весит 4 килограмма 200 граммов, рост 56 сантиметров, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Роды в клинической больнице номер 29 прошли благополучно. Отмечается, что родители также воспитывают 7 дочерей. Своего первого ребенка женщина родила в 23 года. За вклад в воспитание детей ее ранее наградили орденом «Материнская слава».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Положительный заряд на «Радио Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».

0: Дани и для Ани.
1: Овны женщины, хорошими союзницами станут сегодня именно дамы. Присмотритесь к самым достойным из них.
2: Овны мужчины, вам не нужно никуда торопиться. Дела будут идти привычным, размеренным темпом.
1: Тельцы женщины, если хотите прогресса и перемен к лучшему в личных отношениях, будьте готовы во всех смыслах потрудиться.
2: Тельцы мужчины, день подходит для неформального общения и дружеских встреч.
1: Близнецы женщины, сосредоточьтесь на работе или учебе. Это позволит переключиться и развеяться.
2: Близнецы мужчины, можно успеть сделать то, на что раньше элементарно не хватало времени.
1: Раки женщины, не исключены денежные поступления, в том числе значительные.
2: Раки мужчины, спокойнее всего будет тем из вас, кто собирается провести время дома.
1: Львы женщины, если вы планируете заключить какие-то сделки, убедитесь в надежности партнеров.
2: Львы мужчины, не бойтесь нарушать традиции, у вас это получается очень талантливо и без особых последствий.
1: Девы женщины, поладить с людьми будет проще, чем обычно.
2: Девы мужчины, настроение постепенно улучшится после полудня, а вечер пройдет так просто замечательно.
1: Весы женщины, старайтесь не принимать близко к сердцу мелкие неурядицы, чтобы не затмить большие приятные события.
2: Весы мужчины, проявите активность, день станет интереснее, если вы не будете сидеть сложа руки.
1: Скорпионы женщины, многие проблемы, связанные с работой и учебой, вы решите, используя свое обаяние.
2: Скорпионы мужчины, для достижения наилучшего результата в личных отношениях, будьте готовы к необычным поступкам.
1: Тельцы женщины, очень опасно идти на поводу у эмоций, а также говорить и делать первое, что придет в голову.
2: Стрельцы мужчины, спокойно занимайтесь своими делами и легко игнорируйте как критику, так и непрошенные советы.
1: Козероги женщины, вероятно, начало сотрудничества, которое будет вам очень полезно.
2: Козероги мужчины, дела пойдут на лад, как только вы перестанете беспокоиться и займетесь актуальными вопросами.
1: Водолеи женщины, ваши реальные достижения помогут набраться оптимизма и веры в себя.
2: Водолеи мужчины, используйте свое влияние на окружающих, чтобы реализовать разные смелые замыслы.
1: Рыбы женщины. Часто случайные знакомые помогают в решении личных или профессиональных проблем.
2: Рыбы мужчины. Сегодня вы получите весомые доказательства того, что вас уважают, ценят и очень любят.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 9 июля, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 29. Ветер северный слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В пятницу повышение температуры до плюс 32.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
10: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Я больше не боюсь.
12: Мой стоматолог – самый лучший друг. Приходите, тут классно.
13: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Сейчас «Звездотека».
1: Митя Фомин хочет вернуться в хай-фай и говорит об этом открыто. Певец объяснил, почему воссоединение группы пока остается мечтой, а не планом. Фомин признался, что всеми силами поддерживает идею возрождения коллектива. Но на пути стоят два конкретных препятствия. Непростые отношения с другими бывшими участниками группы и репутация, которая закрепилась за ним после ухода из хай-фай. «Меня считают виновником всего плохого, хотя я на деле адекватный и очень покладистый человек», — сказал артист. Предыдущие попытки реанимировать проект результата не дали, тем не менее музыкант эту тему не закрывает. По его словам, главным стимулом для камбэка может стать интерес поклонников, если он окажется достаточно высоким, чтобы сдвинуть ситуацию. Кстати, в середине июня Фомин и Татьяна Терешина анонсировали совместный трек спустя 25 лет. Митя опубликовал видео прямо из студии звукозаписи с Терешиной в кадре. Бывшие солисты группы воссоединились ради релиза. Терешина пообещала фантастический эпохальный дуэт, которого поклонники ждали четверть века. Над треком работает саунд-продюсер и автор-исполнитель Никита Кунов.
2: Юлия Савичева не поддается на провокации поклонников. Певица, сменившая гламурный образ на рок, с юмором и без тени сомнения отвечает тем, кто призывает ее вернуться в прошлое. На просьбы фанатов, которые хотят видеть ее прежней, Савичева реагирует коротко и иронично. Ну, это, наверное, тетеньки, которым 55. В мае артистка уже объясняла, почему произошли перемены. По ее словам, до 2017 года многое в ее карьере определял продюсер. Сама она соглашалась и признает это открыто. Теперь ориентир другой. Собственные ощущения, а не чужое видение. «Я перестала бояться, что меня кто-то не поймет или не так воспримет, начиная с песен, которые я пою, заканчивая внешним видом. Многие вещи, которые со мной происходили до 2017 года, были навязаны», — рассказала артистка. Сейчас в ее репертуаре жесткие композиции, на сцене она стала заметно экспрессивнее и, кажется, чувствует себя в этом образе гораздо свободнее. Даже если некоторые фанаты продолжают ностальгировать, она продолжает делать по-своему. И, судя по ее словам, ей это явно идет.
0: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: лица.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки здесь. Сегодня четверг. Вы рассказываете нам о том, как вы добываете, собираете, а потом каким-то образом готовите дары природы. То есть что-то, что вот не человеком специально выращено, а пошел там в лес или на реку, ну и...
2: наловил.
1: Туда, в караси упал. Максим Ворона в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Привет из Белгородской области. Обожаю охоту и рыбалку. Всем огромный привет. Каждое утро слушаю «Радио Ваня». Вы супер. Да, из щуки моя жена делает блюдо. Вот как правильно называется, не знаю. Максим, фиш. Фиш называется, просто рыба. Угу. Снимает кожу чулком, да, потом, значит, перемалывает мясо, удаляет кости и добавляет грибочку. И обязательно в духовку, за уши не оттянешь. Действительно, невероятно вкусно. И здесь две фотографии потрясающие. Тут шкурки добытых Максимом животных. И вторая фотография на льду водоема. Максим фигурно выложил свой рыболовный трофей. Это щуки, причем такие хорошие, закилошник точно каждая.
2: Надежда Колосова, а я вот сегодня варю морожского варенье. Да, сезон заготовок наступил, что касается огорода, хотя мы сегодня не совсем о нем, и тем не менее, смородина красная, черная растет. Прекрасное время лета. Вот жаль, быстро проходит. Да даже не проходит, пролетает, сетует Надежда из Вологодской области Кичменско-Городецкого района.
1: Наталья Шестиперова здесь же. Доброе утро, любимая волна. Пока на съедобное не охотилась, цель ближайшая — коры для цветов наносить. Угу. А так сегодня у Наташи, между прочим, день рождения. Всем хорошего настроения. Наташу мы поздравляем, обнимаем.
2: И до сих пор Наташа на букет, который она нас привезла из сушеных колосков, стоит в нашей студии и украшает ее.
1: И ты обрати внимание, что несмотря на какой-то волчий, лютый, перманентный аппетит, мы так и не съели ни одного зернышка из этого прекрасного букета.
2: Ну как же можно вот так вот взять и осквернить достопримечательность, не побоюсь этого слова, нашей студии. Еще одно сообщение от Оксаны. Свежий папоротник. Это я спрашивала, что люди с ним делают. Мы жарим с картошкой, а можно сделать с мясом в соевом соусе. На зиму солим, чтобы он сохранил первоначальный вид, а потом его немножечко вымачиваешь, и также можно сделать салат. Очень вкусно. Я говорю, для меня это сегодня открытие. Просто вот обычный лесной папоротник любого сорта, да, вот раз его и съел. Для меня это что-то невероятное.
3: Ты узнаешь его из тысячи.
4: По словам, по глазам, по голосу.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

скажи, что я не приду.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы тут дары природы обсуждаем. Кто что собирает, может быть, ловит и что из этого готовит. Еще несколько ваших сообщений хотелось бы прочитать. Анастасия из Омска. Мы каждый год заготавливаем сок лопуха, пишет Анастасия в нашем канале в Максе Радио Ваня. Он опухолерассасывающий, уничтожает паразитов в организме. А еще сосновые шишки собираем, крепкий иммунитет и молодые отростки кедра для мужской силы, и веники из березы и липы. Это уже для души и тела мужского или женского.
1: Александр из Приморского края нас приветствует. В августе пойду, пишет Саша, забирать гриб, растет на дубе, висит, знаете, как макароны. В русском народном языке называется дедушкина борода. А вообще, по-научному, называется ежовик гребенчатый.
0: Да, я только на маркетплейсе видела его сушеный.
1: Кстати, да, я тоже в капсулах. Растет он, да, на севере, на Дальнем Востоке, больше нигде. С картошечкой пожарить вообще обалденно. За уши не оттащишь. Из него еще где делают йод.
0: Вот фанат, например, нам написал: «Привет, дорогое Радио Ваня, наконец-то я вас нашел в Максе, теперь заживем». Друзья, наш канал в Максе называется «Радио Ваня». Заходите в Макс, пишите «Радио Ваня», и вот мы, пожалуйста, тут вам и выплываем.
1: Ну и сегодня, да, у нас победил Максим Ворона из Белгородской области, настоящий добытчик. Вы знаете, бывает трофейная охота, это когда, например, на африканских львов всякие мерзавцы охотятся, и фотографируются с ними, и все.
0: А бывает, чтобы жену и детей накормить.
1: Ну, конечно.
0: Так вот это у нас сегодня как раз про Максима. Максим прислал фотографии, да, своей добычи, ну и, конечно же, рассказал, что он с ней делает. Вернее, даже не он, а его жена. Берет она рыбину, да, я правильно все рассказываю?
1: Конкретно щука.
0: Щуку, да. Вычищают ее, снимают аккуратненько кожу чулком, из щуки выбирают кости, потом, я так понимаю, перемалывают, добавляют лук, грибы, ну, кому что, и обратно в щуку запихивают.
1: Моя еврейская бабушка Роза
0: Анисимовна
1: готовила. Да, то есть просто потом это режется, это щука, она же длинная, да, как колбаса.
0: Как рулетик.
1: Просто как рулеты подается с картофельным пюре.
0: Ой, Максим, мы вас поздравляем от всей души и дарим большую красную сумку для ваших трофеев. На самом деле, фирменный шопер «Радио Ваня», конечно же.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный и северо-западный слабый. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
2: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло.
7: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мат-капитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Мошенники начали атаковать лжеподарками в дни рождения. Первый трейлер фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» можно уже посмотреть в сети. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года на 5,2%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина. По его словам, размер прибавки заранее в рублях не закреплен, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Чиновник отметил, что индексация затронет и остаток средств на сертификате, если семья использовала капитал частично или пока им не распоряжалась. После февральского пересчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически. Подавать отдельное заявление не требуется. Мошенники снова начали активно использовать дни рождения россиян для фишинговых рассылок. Об этом рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин, пишет газета.ру. Под видом поздравлений от банков, магазинов и операторов аферисты предлагают именинникам подарок, бонус или удвоение платежа. Для этого человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там просят ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, а обещанный подарок не начисляется. Схема построена на доверии и праздничном настроении. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным недугом или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Как пишет ТАСС, профессиональное выгорание ранее включили в международную классификацию болезней 11-й редакции, но 2 года назад реализацию этого документа приостановили. В сети появился первый трейлер фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие». Фэнтези-блокбастер по мотивам поэмы Пушкина выйдет в кинотеатрах России 4 марта 2027 года. Фильм расскажет, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую внезапно похищает Черномор. На ее спасение отправляются сам Руслан, а также Рогдай, Фарлав и Ратмир, которые тоже желают попросить руки девушки. Главные роли в ленте сыграли Рузиль Миникаев и Алена Долголенко. Режиссером ленты выступил Егор Чичканов, постановщик фильма «Елки-11».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
8: 12+.
7: Ваня. Радио Ваня.
9: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
10: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Звезды

0: радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и гад.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Весь июль акция. Скидки на шашлык с черемшой. Шашлык новый с черемшой. Реклама на радио Ваня.
1: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минфин перечислил налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста. Синоптик не исключил выпадение снега в ряде регионов России на неделе. Копенгаген второй год подряд признан самым комфортным городом мира. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Граждане России, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста, обладают рядом налоговых привилегий. Они могут не платить налог на имущество по одному объекту каждого вида, воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок, при этом сами пенсии и социальные доплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц, сообщает Минфин. В настоящее время для граждан пенсионного и предпенсионного возраста предусмотрен комплекс мер государственной поддержки, в том числе в части налогов. Так, данные категории освобождены от уплаты налога на имущество. Льгот распространяется на один объект капитального строительства каждого вида – жилой дом, квартира, гараж, машина, место, пишет РИА Новости. Если у льготника есть два объекта одного типа, освобождение автоматически применится к тому, по которому сумма налога больше. Если человек хочет выбрать другой объект, ему необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или в МФЦ. Если площадь участка не превышает 6 соток, земельный налог не начисляется. Если участок больше, налог рассчитывается только в отношении площади, превышающей этот размер, пояснили в ведомстве. Вероятность выпадения снега на текущей неделе не исключается в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. В районе Норильска имеются розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен. А также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкия и северо-запад Якутии, цитирует ее ТАСС. Она добавила, что на этой неделе в Сибири наблюдается похолодание. Копенгаген второй год подряд признан самым комфортным городом мира. Столица Дании набрала 98 баллов из 100, получив идеальные оценки в категориях стабильность, здравоохранение и инфраструктура. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на рейтинг. На втором месте находится Вена, на третьем – Мельбурн. В топ-10 также вошли Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. В десятку худших городов включены Дамаск, Триполи, Дакка, Карачи, Алжир, Лагос, Порт Морсби, Харары и Тегеран. Дамаск, несмотря на последнее место, улучшил медицинские показатели после свержения режима Башара Асада в декабре 24-го.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Я больше не боюсь.
7: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
8: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
12: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT. School, Омск.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Радио «Ваня».

0: Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, туманишь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный и северо-западный слабый. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня. Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио Ваня.
0: Для слушателей старше 12 лет.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
7: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
7: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
8: Не светло.
0: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали заманивать россиян в фейковые ИИ-платформы. Депутаты предлагают запретить давать микрозаймы с 10 вечера до 6 утра. Россиянам рассказали об опасности грязных наушников. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ и убеждают россиян вложить деньги, обещая быстрый рост капитала, а после первого перевода усиливают давление, провоцируя вносить большие суммы. Об этом рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. Через фейковые новости злоумышленники распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ, которые действуют как чат-боты под реальными и выдуманными брендами нейросетей, заявили в компании. Специалисты обнаружили 64 мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии. Чат-боты обещают ежедневный заработок в 200-300 евро или долларов, представляясь умным роботом от известного бренда. Фейковые платформы просят контакты или предлагают посмотреть, как зарабатывать, а затем требуют вложить деньги. Для повышения доверия мошенники накручивают отзывы. Специалисты советуют не верить обещаниям высокого дохода за короткий срок и внимательно изучать информацию перед вложениями, говорится в сообщении. В Госдуме выступили с инициативой запретить микрофинансовым организациям давать займы россиянам ночью в период с 10 вечера до 6 утра. Мера поможет усовершенствовать механизмы защиты граждан при получении микрозаймов, сообщает газета.ру. Законопроект направлен на заключение в правительство. В документе отмечается, что именно в ночное время вследствие естественной физиологической усталости снижаются концентрация внимания и способность человека критически оценивать последствия совершаемых действий. Поэтому возрастает риск принятия импульсивных финансовых решений, подчеркнули авторы инициативы. Наушники, на которых скопили загрязнения, способны навредить не только коже, но и здоровью наружного слухового прохода. Об этом рассказала врач-отоларинголог Марина Салтанова. На поверхности наушников постепенно скапливается разнообразная грязь и определенные микроорганизмы. Теплая и влажная среда внутри слухового прохода создает благоприятные условия для их размножения. Если при этом на коже имеются микротравмы, риск развития воспаления значительно возрастает, объяснила врач в беседе с газетой.ру. Специалист уточнила, что одной из распространенных причин возникновения наружного отита как раз и становятся недостаточно чистые наушники.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня, Ваня, Ваня, Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
4: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный, раскладной — 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Твое лучшее лето на радио Вася.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

солнышко в руках. И венок из звезд в небесах. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
12: Не светло.
13: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Радио В.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мат-капитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Мошенники начали атаковать лжеподарками в дни рождения. Первый трейлер фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» можно уже посмотреть в сети. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года на 5,2%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Гавырина. По его словам, размер прибавки заранее в рублях не закреплен, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Чиновник отметил, что индексация затронет и остаток средств на сертификате, если семья использовала капитал частично или пока им не распоряжалась. После февральского пересчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически. Подавать отдельное заявление не требуется. Мошенники снова начали активно использовать дни рождения россиян для фишинговых рассылок. Об этом рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин, пишет газета.ру. Под видом поздравлений от банков, магазинов и операторов аферисты предлагают именинникам подарок, бонус или удвоение платежа. Для этого человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там просят ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, а обещанный подарок не начисляется. Схема построена на доверии и праздничном настроении. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным недугом или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Как пишет ТАСС, профессиональное выгорание ранее включили в международную классификацию болезней 11-й редакции, но 2 года назад реализацию этого документа приостановили. В сети появился первый трейлер фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие». Фэнтези-блокбастер по мотивам поэмы Пушкина выйдет в кинотеатрах России 4 марта 2027 года. Фильм расскажет, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую внезапно похищает Черномор. На ее спасение отправляются сам Руслан, а также Рогдай, Фарлав и Ратмир, которые тоже желают попросить руки девушки. Главные роли в ленте сыграли Рузиль Миникаев и Алена Долголенко. Режиссером ленты выступил Егор Чичканов, постановщик фильма «Елки-11».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Включай лето!

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Я больше не боюсь.
8: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
9: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
12: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
14: Лето, солнце и жара!
15: В Доброцен идти пора!
16: Нужно срочно закупаться!
14: Едем в Доброцен! Ура!
16: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
15: Доброцен! Значит, можно купить больше!
17: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
18: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
19: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
20: Телефон рекламной службы 53

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 6650-08-816.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минфин перечислил налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста. Синоптик не исключил выпадение снега в ряде регионов России на неделе. Копенгаген второй год подряд признан самым комфортным городом мира. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Граждане России, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста, обладают рядом налоговых привилегий. Они могут не платить налог на имущество по одному объекту каждого вида, воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок, при этом сами пенсии и социальные доплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц, сообщает Минфин. В настоящее время для граждан пенсионного и предпенсионного возраста предусмотрен комплекс мер государственной поддержки, в том числе в части налогов. Так, данные категории освобождены от уплаты налога на имущество. Льгот распространяется на один объект капитального строительства каждого вида – жилой дом, квартира, гараж, машина, место, пишет РИА Новости. Если у льготника есть два объекта одного типа, освобождение автоматически применится к тому, по которому сумма налога больше. Если человек хочет выбрать другой объект, ему необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или в МФЦ. Если площадь участка не превышает 6 соток, земельный налог не начисляется. Если участок больше, налог рассчитывается только в отношении площади, превышающей этот размер, пояснили в ведомстве. Вероятность выпадения снега на текущей неделе не исключается в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. В районе Норильска имеются розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен. А также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкия и северо-запад Якутии, цитирует ее ТАСС. Она добавила, что на этой неделе в Сибири наблюдается похолодание. Копенгаген второй год подряд признан самым комфортным городом мира. Столица Дании набрала 98 баллов из 100, получив идеальные оценки в категориях стабильность, здравоохранение и инфраструктура. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на рейтинг. На втором месте находится Вена, на третьем – Мельбурн. В топ-10 также вошли Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. В десятку худших городов включены Дамаск, Триполи, Дакка, Карачи, Алжир, Лагос, Порт Морсби, Харары и Тегеран. Дамаск, несмотря на последнее место, улучшил медицинские показатели после свержения режима Башара Асада в декабре 24-го.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата.
0: Звони 31-24-63.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
3: Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
6: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
7: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.
8: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня. Радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России повысят все виды пенсий. Депутаты приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Наши футболисты смогут принимать участие в международных соревнованиях. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января 2027 года предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Депутаты приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Документ одобрен во втором и третьем окончательном чтении. Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке Почты России. Она создаст электронную почтовую систему. На портале госуслуг также появятся электронные почтовые ящики для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С них будет взиматься ежемесячная плата за пользование системой. С госорганов плата не берется. Отмечается, что граждане сами смогут определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через электронный ящик. Мошенники снова начали активно использовать дни рождения россиян для фишинговых рассылок. Об этом рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин, пишет газета.ру. Под видом поздравлений от банков, магазинов и операторов аферисты предлагают именинникам подарок, бонус или удвоение платежа. Для этого человека просят перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там предлагают ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, обещанный подарок не начисляется. Схема построена на доверии и праздничном настроении. Сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. ФИФА начинает процесс снятия запретов с России, пишет издание «Чемпионат». В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение российских команд на турниры под эгидой ФИФА. Такое решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет призвал снять все санкции в отношении российских спортсменов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето. От

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
6: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
5: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
12: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
11: А что можно делать?
12: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
11: А официант и администратор?
12: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
11: То есть можно начать проще?
12: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
11: Нормально.
12: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный и северо-западный слабый. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама для слушателей старше 12 лет.
14: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
15: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
14: Прям так и написать?
15: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
14: А дальше?
15: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
14: Это уже похоже на нормального помощника.
15: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
16: Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
0: Телефон рекламной службы 53 42.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 10 июля, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 31. Ветер западный, северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В субботу понижение температуры до плюс 27.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden. Любимхачева, Валентина Евгеньевна, УГРН
1: 319-554-3045-901. Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. УГРН
2: 56-553-28-716. Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы 50.

0: больше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: На-на-на-на-на-на-на-на-на.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Черемшой.
1: Весь июль акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы 53.

0: Реклама на радио Баня.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Алло.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Реклама на радио Ваня.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: «Через край». Радио Ваня.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательство.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай,

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома!

0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи ей.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополины пушараю.
2: Как везешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Beautiful Boys и Бустерео. Нежная любовь 2.0.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.